0: En esta radio no solo escuchas la música, la sientes. Pop Extremo, Feel the Music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».